Ночь кончается, засыпай, моя любимая. Пусть мечты сбываются под луной облака, словно крылья лебединые.

Пью часы лунный свет, сладко спи, моя красавица, пусть пройдет много лет, ты все так же будешь

слепая воля провидения. Артистка сделалась больна, лишилась голоса и зрения, и бродит по